Ребят, как все? Хамстрик. Ведь мне найдешь канши? Правильно? А вот и папе.